на края и на мундо мой бой вон. Чок ма турбан, так сами лико бон-бон. И на мундо мой бой вон. Да ма турбан, так